0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55.
5: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие.

0: темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единогласно

0: временная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэк». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
3: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я...

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: наше радио. Проверено временем.
1: Похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничего.

0: на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрейко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7, 905, 049, 63, 29.
7: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
7: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: сделано в России.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина 2026. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Club. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
5: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Жение водолазов трехбалтовки, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Песни.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, атакам подвергались 11 регионов. Летательные аппараты сбивали над акваторией Черного моря. Не менее 10 человек пострадали при атаке ВСУ на объекты одного из предприятий в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Раненые доставлены в больницу, им оказывается помощь. В результате инцидента возникли локальные пожары, возгорания потушены. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракета. Опасность в Пензенской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Татарстане. 29 июня состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами. Информацию подтвердила исполняющая обязанности постпреда России при Всемирной организации Анна Евстигнеева. 17 июня украинские беспилотники атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой, ехавший из белорусского Гомеля в Геленджик. В нем находилось 44 пассажира, из них 28 детей. Пострадали 8 человек, погибла жена тренера, сопровождавшая детей. В связи с инцидентом Белоруссия запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Москва поддержала инициативу Минска. Четверо россиян пострадали во время землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Травмы средней и легкой степени тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Им оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Все пострадавшие проживали в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия. Диппредставительство находится в постоянном контакте с венесуэльскими властями и соотечественниками, добавил посол. Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. С разницей в 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой свыше 7. По последним данным, погибло 920 человек, пострадало более 3000. В России отмечают День молодежи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, торжественные мероприятия пройдут более чем в 400 городах. Наиболее насыщенная программа, по его словам, запланирована в Смоленске, который стал молодежной столицей России, а также в Елеце, получившем статус города молодежи. По оценкам властей, в стране проживает 37 миллионов молодых людей. Традиционно этот праздник в России отмечается в последнюю субботу июня. Определились 28 команд, которые гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путевки в 1/16 финала завоевали сборные Мексики, Бразилии, Португалии, Франции, Англии, Аргентины, США и других государств. Одним из открытий турнира стала национальная команда Кабо-Верде. Сборная стала первой в 21 веке командой, вышедшей в плей-офф мирового первенства без побед на групповом этапе. Ранее они сыграли в ничью с Саудовской Аравией, испанцами и уругвайцами. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Популярность телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе.

0: путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать, у стола ненасытного, кому вековать, у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе то толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется, и

to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на гриле.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте, это Александр Бон, и если вы слышите мой голос вечером в пятницу, а не утром, это может означать только одно: в эфире «Чартова дюжина». Лукьянова в отпуске, мы ее отправили, должна отдохнуть 2 недельки, и поэтому вместе со мной, так сказать, нашли достойную замену. Хит-парад сегодня проведет Игорь Паньков.
1: Всем добрый вечер. Сегодня будем традиционно подводить итоги вашего недельного голосования, узнаем, на какие места вы расставили наших артистов, послушаем 3 новинки и расскажем про новую рубрику в «Чартовой дюжине».
0: Вот как. А еще узнаем, как Найк Борзов переписал текст Антона Севидова, обсудим Достоевского с Филиппом Хмыровым и узнаем вокальные секреты Вячеслава Мартюшова.
1: Итак, мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Первая новинка на этой неделе – песня «От меча» группы «Аффинаж».
2: Новый сингл команды вышел сегодня. И если вы вдруг еще не успели оценить свежий релиз, послушаем его прямо сейчас вместе с вами.
1: Послушать новинку на нашем радио круче, чем просто на стриминговых платформах. Ведь у нас, как всегда, есть эксклюзивный комментарий о песне. Рассказывает Сергей Шиляев.
3: «От меча» – это второй сингл из альбома, который мы сейчас готовим и который выйдет осенью. И есть ощущение, что это будет самый хитовый и яркий наш релиз. По крайней мере, песни для него мы пишем настолько бойко, как не было даже в начале нашего творческого пути. Получается такая вторая молодость коллектива. «От меча» сочинялась нами тем же вечером, на той же кухне, что и предыдущий сингл «Непокой», но она получилась совсем другая. Впервые мы делаем в песне отсылки к музыке ска, но, конечно, не в кабацком ее варианте. Духовая секция и ритмика песни как бы поклон моим любимым группам Madness, English Beat и Specials. На саксе и гитаре сыграл знаменитый Игорь Тимофеев, который известен всем поклонникам рока и джаза. А лирика песни посвящена проблемам самураев, проживающих на северо-западе России. И, кстати, одновременно с выпуском сингла мы анонсируем большой тур, так что скоро увидимся на концертах.
0: Премьера недели.
1: «Аффинаж» от меча.

0: Премьера недели. Аффинаж. От мяча.
1: Реклама на 107FM.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональной амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Открывает наш сегодняшний выпуск песня «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: Музыканты сейчас активно гастролируют в самом разгаре сезона летних фестивалей, но, судя по соцсетям, остается время и на репетиции, и на создание нового материала. У себя в соцсетях Дима Сокол выложил акустическое исполнение совершенно новой песни, которая еще не записана. Настоящий эксклюзив.
0: Ну а мы хотим напомнить, что следить за новостями наших музыкантов удобнее всего в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». А теперь давайте слушать песню.
2: 13 место.
1: «Ёрш. Дети нулевых».

0: 13 место. Йорш. Дети нулевых.
1: Взлом чарта.
0: В наш хит-парад врывается фит Тесла Бой и Найка Борзова. «Ревновать меня». 12 место достается новинке прошлой недели.
2: В предыдущем выпуске о работе над треком рассказывал Антон Севидов. В этот раз послушаем Найка Борзова. Музыкант поделился, как с его подачи изменилась первоначальная концепция и текст песни.
3: Когда Антон мне прислал демку, она была еще без куплетов, там были только припевы, и там все время звучало «ревновать тебя», «ревновать тебя». Но сам трек, он, ну, на мой взгляд, такой, скажем так, брутальный, такой несущий такой, я бы сказал, с элементами панка настроения. Вот, и мне показалось, что «ревновать тебя», ну, как-то немножко не подходит к этой концепции, и я предложил Антону переписать текст от уже как бы немножко от обратного. То есть «ревновать меня», «ты будешь ревновать меня», «безостановочно» и прочее. Вот, это было еще до Нового года, я уехал в отпуск. Антон сказал, что дай мне недельку, чтобы написать текст. Прошло где-то, наверное, месяца два с тех пор. И вот он прислал уже с новым текстом, уже вот именно с этой точки зрения.
1: 12 место.
0: Тесла Бой и Найк Борзов. «Ревновать меня».

0: 12 место. Tesla Boy, Nike Борзов. «Ревновать меня».
1: Чёртова дюжина.
2: На 11 месте у нас камбэк. В чарт вернулась песня «Господа дверь» группы «Уберег».
0: Поклонники группы молодцы. Активно голосовали на этой неделе, и вот результат.
2: Ну а группа «Уберег» успела за это время порадовать своих слушателей новым релизом. Команда выпустила сингл «Поговори со мной», в записи которого приняла участие скрипачка Ольга Гостева.
3: Песня задумывалась как приглашение к искреннему разговору. Причем это тонкое, трепетное общение происходит с самым близким, родным человеком. Это порыв благодарности за то, что в самый темный и трудный час он был рядом. Поддержал своим участием, нужным словом. Вообще, это гимн любви в ее самых благородных проявлениях. Речь не об интрижках и сиюминутной влюбленности. Такие вещи обращены к нашим верным спутницам и спутникам, которым мы обещаны. С ними обручены, к ним привязаны и с ними связаны навсегда.
0: Послушайте релиз, если еще не успели. Ну а мы пока вернемся к хит-параду. У нас на 11 месте песня «Господа дверь».
1: 11 место.
2: «Уберег», «Господа дверь».

0: Мы вас услышали.
1: Друзья, сегодня мы представляем вам новую рубрику в чартовой дюжине. Она называется «Мы вас услышали».
2: Да, на сайте наше.ру есть раздел «Музыкантам». Любой артист может зарегистрироваться, пройти модерацию и отправить свою песню на наше радио.
1: Треки проходят несколько этапов отбора, и у лучших из них есть шанс попасть в эфир.
2: В рубрике «Мы вас услышали» мы представим вам фрагменты треков, на которые обратил внимание продюсер нашего хит-парада.
1: Подробнее о группах, песни которых мы вам поставим, будем рассказывать в сообществе нашего радио ВКонтакте. А пока знакомьтесь, наши первые участники рубрики.
2: Four Reasons. Башня.

0: Дорогие музыканты, у вас есть шанс попасть в эфир нашего радио, поэтому заходите на сайт наше.ру в раздел «Музыкантам» и регистрируйтесь.
1: Наша реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 10-м месте сегодня слушаем песню Хмырова «Вертолет».
1: Недавно артист в своем телеграм-канале отвечал на вопросы поклонников. Был среди них и вопрос про любимые книги.
0: Филипп честно признался, что читать он не очень любит, но старается исправляться.
1: И для этого даже организовал настоящий книжный клуб. Читать в компании оказалось намного продуктивнее.
2: Да, книжки я вообще не люблю читать, и поэтому вот недавно мы с друзьями придумали книжный клуб. Ну, в смысле, придумали собираться в виде книжного клуба. Прочитали, короче, «Вишневый сад», «Цветы для Элджернона», «Игрок Достоевского» и «Маленький принц». Вот. Из этого всего больше понравился «Вишневый сад». Вот. А так, моя любимая книга «Тихий Дон». Ну, вот. Но сейчас я еще начал читать «Братья Карамазовы», и если я там перетерплю как бы всю нудянку, то, возможно, как бы она вырвется в топ, потому что первые там, сколько там, 30 страниц, которые я осилил, они вообще...
1: Александр, да. Как у вас с чтением обстоят дела в последнее время? Или все-таки аудиокниги победили?
0: Аудиокниги победили, но я стараюсь... Вы знаете, последнее, что я читал, это цитаты известных людей в рилсах. Я делал скриншот.
1: Великая книга, Александр.
0: Ну, на чтение сейчас просто... Просто в свое время, когда я учился, вот в школе старшей, потом в институте, я очень много прочитал. Я прочитал практически все. Все, что нужно. Конечно. Все, что нужно прочитать нормальному человеку, я все прочитал. Из современного, ну, вот я пытаюсь что-то читать.
1: Я не могу читать электронные книги, я не могу слушать аудиокниги, я засыпаю. Даже самые интересные, озвученные прекрасными дикторами и актерами.
0: Даже в озвучке Александра Клюкина?
1: Даже. А вот с бумажными книгами... Все наоборот, идут на ура.
3: 10-е место.
0: Хмыров. «Вертолет».

0: 10 место. Хмыров. «Вертолет». Девятое место на этой неделе досталось группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
1: Эта песня из альбома «Самурай», и не так давно команда выпустила этот релиз на виниле. Но это еще не все. Помимо нового альбома, музыканты порадовали поклонников аудиофилов пластинкой «The Best».
0: Спросили у Стаса Шклярского, слушает ли он сам музыку на виниле. Но, как оказалось, носитель для музыканта не так уж и важен.
2: На меня больше влияет, наверное, не качество записи, а вот сама мелодия. Само то, что я слушаю, оно может быть ужасного качества, это меня не остановит. Поэтому, скажем так, этот винил, нас, во-первых, очень долго просили его сделать, это, ну, подарок нашим слушателям, можно так сказать, наверное.
1: Ну давай расскажи, друг мой, ты же у нас единственный, кто имеет крутой винил и кому дарят пластинки.
0: Да, это так. Ты знаешь, дожив до 42 лет, я скептически относился к виниловым проигрывателям и пластинкам. Хотя в подростковом возрасте у моего папы был советский винил и советская акустика и усилитель, и огромное количество пластинок, всем известных, все сборники Высоцкого и так далее и тому подобное. Но тогда я, конечно, не понимал всего этого удовольствия. Хотел слушать музыку на кассетах, на дисках. А сейчас, может быть, не сам факт прослушивания музыки, а процесс, когда ты покупаешь винил или тебе его дарят, ты достаешь из конверта пластинку аккуратно, кладешь ее на виниловый проигрыватель, протираешь, включаешь. И вот именно действие это доставляет тебе особое удовольствие. Ну и музыка, конечно, безусловно, тоже играет важную роль.
1: Как извращуга просто.
0: Может быть, потому что мне кажется, что все аудиофилы, особенно поклонники виниловых проигрывателей, они где-то немного извращенцы по меркам современных молодых людей.
3: Девятое место.
0: «Инкогнито. Не гаси свет». Не гаси свет.

0: На 8-й строчке хит-парада по результатам вашего недельного голосования, друзья, расположилась песня «Самолетики» группы «Электропартизаны», записанная при участии Михаила Башакова.
1: Продолжили разговор с Вадимом Курылевым об альбоме «Оркестр меланхолия» и обратили внимание на стильную обложку релиза. Музыкант рассказал нам, какие смыслы были вложены в визуальное оформление пластинки.
2: На обложке нашего альбома изображены музыкальные инструменты, сваленные в кучу кирпичной стены. Это музыканты прошли сквозь стену непонимания, но для этого им пришлось отказаться от старых музыкальных форм. Ведь музыка выражает настроение, передает чувства, а настроение и чувства у людей меняются со временем, потому и музыка меняется. Если музыка не привязана к жестким консервативным формам, для нее нет никаких преград. Она преодолеет любые расстояния и пройдет сквозь любые стены.
3: 8-е место.
0: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: 8 место. Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».
1: Взлом чарта.
0: На 7 место сегодня поднялась песня «Человек для любви» группы Underwood.
2: 30 лет в этом году команде, но ни один артист, сколько бы он ни работал на сцене, не застрахован от ситуации, когда внезапно забываешь слова песни.
0: Ступор может настигнуть даже при исполнении трека, который регулярно исполняется на каждом концерте.
2: Мы спросили у Владимира Ткаченко, что делать в таких случаях, как не растеряться.
3: Надо для того, чтобы вспомнить текст песни на концерте, который тебе кажется, что ты забыл, надо отвлечься от текста и надо сосредоточиться на пении. Мне это всегда помогало. Если я сосредотачиваюсь, рот как-то сам открывается, и оттуда вылетают буквы вот, в правильном порядке, и мне это радует. Чем меньше заморачиваешься, тем проще выполняется задача.
0: Александр,
4: да.
0: А вы когда-нибудь забывали текст на сцене? Имена молодых, например, на свадьбе, которую вы ведете.
4: Всегда есть телефон под рукой, и можно его открыть и подсмотреть.
0: Я иногда пишу имена важных гостей, которых нужно представить на руке себе, как ручкой. Как в школе шпаргалки на ладошке писали, так и я.
4: И что-то вот дорогой ведущий стоит с грязной рукой.
0: Ну да, да, бывает такое, Саш. Грязные руки к деньгам.
1: 7 место.
0: Underwood. «Человек для любви».
5: Для чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Реклама на 107 FM.
1: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене.

0: по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День молодежи России. Школьные выпускные вечера. Более 10 тысяч воронежцев сегодня получают документ, который содержит отметки за детство и открывает двери во взрослый мир, отметили в своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они поздравили окончивших школу судьбоносным событием и выразили надежду, что результаты госэкзаменов соотносятся с дальнейшими планами на жизнь. Кроме того, первые лица регионов поздравили с Днем молодежи всех, кто причисляет себя к этой категории, отметив их умения и таланты, энергию и настрой, которые дают уверенность в благополучном будущем России. Родная страна отвечает вам взаимной любовью, создавая достойные условия для вашей самореализации, и говорит великое спасибо за свою защиту. Конец цитаты. К новостям недели. Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Медицинскую помощь продолжает оказывать 21 совершеннолетнему воронежцу в 4 больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе 2 несовершеннолетним, госпитализации не потребовалось. Они направлены на амбулаторное лечение. Как сообщил губернатор, начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получит финансовую поддержку. Александр Гусев поблагодарил воронежцев, не растерявшихся в сложной ситуации, проследовавших в укрытие, а также все службы, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан, подчеркнул глава региона. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят к 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны по национальному рейтингу состояния инвест-климата, заняв 10 место. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в областном правительстве. В рамках рейтинга проводилась оценка 88 показателей, характеризующих качество предоставляемых услуг при регистрации прав собственности, выдаче разрешений на строительство, подключению к сетям, доступности, господдержки и другое. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подчеркнул, что 10 место – это высокий результат, но поставлена задача войти в пятерку лидеров. Это были новости регионов.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной.
5: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
6: Всем привет и доброго-доброго дня. Ну что, финальная суббота июня у нас на календаре. Треть лета, можно сказать, что уже пролетела, как ни крути. Ну что, однако еще две трети лета впереди. Продолжаем радоваться теплу и солнцу, зелени и клубнике, которая прямо вот с родной грядки. Ну а на нашей волне летние песни, так сказать, для полноты картины.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Выходной на «На».

0: наше радио. Проверено временем.
1: В последнюю субботу июня, которую мы сейчас, собственно, и наблюдаем, в России отмечается День изобретателя и рационализатора. И воронежцы могут гордиться своими изобретателями, прежде всего, в области ракетостроения. Наверное, самый известный наш ученый, инженер, разработчик авиационных и ракетных двигателей Семен Косберг. Между прочим, первыми словами Гагарина в космосе были «не поехали», а Косберг сработал. То есть отделилась третья, последняя ступень корабля «Восток». И после возвращения на Землю свой первый автограф Гагарин дал именно Косбергу, написав С.А. Косбергу за третью ступень. Еще один известный воронежский ученый-рационализатор Николай Басков, лауреат Нобелевской премии, один из создателей лазера. Учился в средней школе в Воронеже, где всерьез заинтересовался физикой. В 1964 году Николаю Баскову была присуждена Нобелевская премия по физике совместно с советским физиком Александром Прохоровым и американцем Чарльзом Таунсом за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые привели к созданию лазеров. Еще один воронежский тоже лауреат Нобелевской премии, первооткрыватель физического явления эффекта Черенкова-Вавилова Павел Черенков. Вот сегодня черенковские счетчики установлены на космических аппаратах, и без них немыслимы эксперименты в области ядерной физики и физики высоких технологий. Александр Москалев, авиаконструктор, создатель опытных и экспериментальных самолетов, прославился как родоначальник треугольного, так называемого дельтовидного летающего крыла и самолет-стрела. Созданные с его участием самолеты и в мирное время, и в годы Великой Отечественной войны поставили немало рекордов по дальности полета. В числе заслуг Александра Москалева и создание Воронежского авиатехникума «Кузница кадров для авиастроения». И это лишь несколько изобретателей, которые прославили нашу Воронежскую область.
2: Говорит и показывает.

И раз уж сегодня день изобретателя, еще несколько интересных фактов на эту тему. Вот знаете ли вы, что многие гениальные открытия и изобретения, которые вошли в нашу ежедневную жизнь, появились в ходе абсолютной случайности или простой ошибки? Например, вот всем известная микроволновка, которая стоит, ну, почти в каждой квартире, да? В 1945 году американский ученый Перси Спенсер работал над магнетроном, способным испускать микроволновое излучение. По одной из версий, Перси часто носил с собой сладости. Ну, любил он вот вкусненькое, сладенькое. И в один из дней, работая над магнетроном, он ощутил у себя в кармане брюк тающую шоколадку. Спенсер обнаружил, что это произошло из-за микроволнового излучения и создал устройство, которое сейчас называется СВЧ-печью, той самой микроволновкой. Первая в мире СВЧ-печь была выпущена в 1947 году, на минуточку, в качестве устройства для размораживания пищи. Изначально она предназначалась для использования в солдатских столовых, и высота первой микроволновки составляла почти 2 метра. А вес тоже был таким ощутимым, весомым. 340 килограммов она весила. Вот до чего все-таки дошел прогресс, что сейчас микроволновка реально практически на каждой кухне. Еще один известный всем предмет – застежка-липучка, та самая липучка, которая там стоит у нас на многих предметах, тоже была изобретена абсолютно случайно. Швейцарский инженер Жорж де Мистраль охотился в Альпах вместе со своей собакой и заметил, что к ее шерсти прилип обычный репейник. Мистраля заинтересовали его свойства, и он решил изучить репейник под микроскопом. Оказалось, что тот держится на поверхности при помощи вот таких вот крошечных крючочков, которые цепляются за одежду и за мех. Несколько лет Мистраль экспериментировал с разными тканями и, наконец, изобрел ту самую липучку, которую сейчас все знают. Технология получила распространение в быту и стала действительно популярной. Но популярной, что самое интересное, она стала тоже не сразу, а после того, как астронавты программы «Аполлон» начали с ее помощью закреплять предметы в невесомости. То есть такой вот пиар случился у этой истории благодаря космосу.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Ну, еще же День молодежи отмечается 27 июня. Установлен праздник распоряжением президента России в 1993 году. Он заменил собой День советской молодежи, который отмечался в последнее воскресенье июня. И в СССР предельным возрастом молодежи был рубеж в 28 лет. Вот, то есть до 28 включительно ты молодежь, ну а дальше уже все, взрослый человек. Сейчас у нас законодательно к категории молодежь относится граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. И периодически каждый год, вот буквально вот и на прошедшей неделе, тоже выдвигалась инициатива, что на фоне роста продолжительности жизни надо повысить верхние границы возраста молодежи до 40-45 лет. Специалисты Минздрава, между прочим, тоже отмечают, что биологически к молодежи сегодня можно относить граждан вплоть до 39 лет. Вспоминается, конечно, по этому поводу любимый мною анекдот про то, что Лена относила себя к молодежи, но молодежь приносила ее обратно. Ой, в общем, с праздником всех, кто молод и согласно законодательству России, ну или просто душой.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64. Код города 473. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю.

0: В мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День молодежи России, школьные выпускные вечера. Более 10 тысяч воронежцев сегодня получают документ, который содержит отметки за детство и открывает двери во взрослый мир, отметили в своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они поздравили окончивших школу судьбоносным событием и выразили надежду, что результаты госэкзаменов соотносятся с дальнейшими планами на жизнь. Кроме того, первые лица регионов поздравили с Днем молодежи всех, кто причисляет себя к этой категории, отметив их умения и таланты, энергию и настрой, которые дают уверенность в благополучном будущем России. Родная страна отвечает вам взаимной любовью, создавая достойные условия для вашей самореализации, и говорит великое спасибо за свою защиту. Конец цитаты. К новостям недели. Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Медицинскую помощь продолжает оказывать 21 совершеннолетнему воронежцу в 4 больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе 2 несовершеннолетним, госпитализации не потребовалось. Они направлены на амбулаторное лечение. Как сообщил губернатор, начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получить финансовую поддержку. Александр Гусев поблагодарил воронежцев, не растерявшихся в сложной ситуации, проследовавших в укрытие, а также все службы, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан, подчеркнул глава региона. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят к 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны по национальному рейтингу состояния инвест-климата, заняв 10 место. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в областном правительстве. В рамках рейтинга проводилась оценка 88 показателей, характеризующих качество предоставляемых услуг при регистрации прав собственности, выдаче разрешений на строительство, подключению к сетям, доступности, господдержки и другое. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подчеркнул, что 10 место – это высокий результат, но поставлена задача войти в пятерку лидеров. Это были новости регионов.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В Китае ищут человека на работу медведем в зоопарк. Пишут, что готовы платить 100 тысяч рублей в месяц в пересчете на наши деньги. Надо просто работать аниматором в костюме медведя. Причем главная обязанность – вести себя как настоящий мишка. Я не знаю, как себя ведет настоящий мишка. Видимо, ходить на четырех лапах, там и на периодически вставать на две нижние конечности, малину там есть. Что в нашем представлении поведения медведя? В общем, рабочий день длится 6 часов, и если сотрудник устанет общаться с посетителями и, видимо, вот ходить на четвереньках, ему даже официально разрешено лечь и немножко вздремнуть прямо на рабочем месте. Как думаете, работа мечты или вообще так себе работенка? Ибо по 6 часов в лохматой медвежьей шкуре, да на жаре проводить, ну, это так себе вообще удовольствие. Надо очень сильно любить парилку, ну, и, конечно же, детей.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: радио. Так звучит наше.
1: 8% россиян увлекаются рыбалкой. 1,5 миллиона тонн рыбы ежегодно вылавливают рыбаки-любители. 1,5 тонны весит самая тяжелая рыба, которую поймали в России. К чему все это? Да к тому, что сегодня Всемирный день рыболовства. В общем, всех, кто причастен, поздравляю с праздником. Вот знаете ли вы, что в Центральной Африке местные жители используют лопату вместо удочки, когда, собственно, отправляются на рыбалку? Просто тамошняя рыба, именуемая протоптером, глубоко закапливается в ил во время засухи. И даже после того, как вода высохла, рыба остается живой, вот находясь в этом иле. Собственно, рыбу и откапывают местные жители с помощью лопаты. Но что самое интересное, этот улов рыбаки предпочитают тут же и закапывать, но уже возле своего собственного дома, чтобы рыба оставалась живой до момента разделывания. В Амазонке для ловли угрей используют коров. Принцип работы вообще прост. Вместо того, чтобы ловить рыбу, сгоняют стадо коров. Угри, видя недоброжелательных гостей в своем, так сказать, мелководье, начинают тратить свои электрические заряды и ослабевают. Спустя некоторое время рыбаки начинают ходить по месту ловли угрей и просто собирать добычу. Ну а в Японии и Китае вместо удочки раньше использовали бакланов. Там к ним привязывали специально веревку, чтобы птица не проглотила пойманную рыбу. Ну и так вот, собственно, и ловили с помощью бакланов. Ну, сегодня, конечно, такой способ тоже есть, но исключительно для развлечения туристов. В общем, уже поздно, конечно, отмечать День всемирного рыболовства походом на рыбалку, но завтра тоже есть такая возможность с утреца пораньше, да в 4 утра. Ой, какое счастье!

0: звучит наше.
1: Наше.
2: Дорога свинцовых туч снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать. Снова километры под стук колес и замнут потрепанный переплет.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 59 лет назад в Лондоне был установлен первый в мире банкомат. 27 июня 1967 года вот как раз этот первый в мире банкомат установили в Энфилде, это на севере, райончик на севере Лондона. И создатель устройства Джон Шепард Барон работал на компанию Deloru. Как ни странно, это вообще ни разу не банк, а такой фирма, точнее такая, по производству бумаги для денег. Эта фирма обеспечивает в свое время там около сотни стран мира бумагами для денег. Шепард Барон говорил позже, что его вдохновил обычный вендинговый автомат по продаже шоколадных батончиков. Он просто заменил конфеты на деньги. Первый банкомат не умел работать с карточками. Он принимал ваучеры, которые клиент должен был получить в банке заранее. Для защиты от подделки на ваучеры наносили метку из слаборадиоактивного изотопа углерод-14. В эту же метку был заложенный пин-код, который нужно было ввести на клавиатуре банкомата. Тот старый банкомат не имел связи с банком. Понятно, что никакого онлайна тогда не было. Поэтому невозможно было проверить состояние счета. И сумму для снятия просто ограничили 10 фунтами стерлингов. В России банкоматы появились еще при Советском Союзе в 1991 году, но выдавали они поначалу не наличные деньги, а дорожные чеки American Express. Ну а первый полноценный такой денежный автомат установили, конечно же, в Москве, в гастрономе Новоарбатский, но тоже довольно давно, в далеком 1994 году.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Выходной на нашем.

0: сделано в России.
1: Европу накрыла рекордная жара. Франция, Испания, Великобритания и Швейцария обновили июньские температурные рекорды. Во Франции столбики термометров поднимались до 44 градусов тепла. Народ снимал рилсы вообще, как на металлическом отливе окна яичницу в Париже жарят. Во французской сети супермаркетов рассказывали, что за день продали более 30 тысяч вентиляторов и кондиционеров, что в сотни раз больше обычного. Ну, в общем, волна жары, охватившая Западную Европу, стала самой сильной и масштабной за всю историю наблюдений, считают ученые. По их оценке, почти половина из 850 крупнейших городов Европы переживает рекордный тепловой удар из-за сочетания высокой температуры и влажности. Ну а исследователи, в том числе и научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Теодор Киппинг, называют и связывают это как раз с тем, что глобальное потепление, изменение климата предупреждают, что без сокращения выбросов экстремальная жара будет возникать все чаще и становиться еще интенсивнее. Ну что, нашу с вами Воронежскую область тоже посетят вроде как на следующей неделе плюс 30 градусов, но буквально на пару дней. А так погода к нам милостлива, комфортные 23-25 в ближайшие дни, поэтому что, так держать?

0: наше радио. Это навсегда.
1: Ученые щекочут обезьян. Такой вот забавный заголовок прочитала. А все для того, чтобы сравнить смех обезьян со смехом людей. Ученые из университета Уорика пощекотали шимпанзе, горилл, бонобо и орангутангов и выяснили, что люди и человекообразные обезьяны смеются по одному и тому же ритмическому принципу, и уже это происходит около 15 миллионов лет. В общем, когда мы говорим «ржали как кони», на самом деле мы смеялись как гориллы или как орангутанг, а не вот это вот все. Но, знаете, мне кажется, что главное в этом деле именно смеяться. А уж как кто – это вообще не важно. Поэтому всем хорошего настроения и побольше поводов посмеяться. С вами была Лена Плеханова. Услышимся буквально завтра на нашем. Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
6: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории.

0: Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День молодежи России, школьные выпускные вечера. Более 10 тысяч воронежцев сегодня получают документ, который содержит отметки за детство и открывает двери во взрослый мир, отметили в своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они поздравили окончивших школу судьбоносным событием и выразили надежду, что результаты госэкзаменов соотносятся с дальнейшими планами на жизнь. Кроме того, первые лица регионов поздравили с Днем молодежи всех, кто причисляет себя к этой категории, отметив их умения и таланты, энергию и настрой, которые дают уверенность в благополучном будущем России. Родная страна отвечает вам взаимной любовью, создавая достойные условия для вашей самореализации, и говорит великое спасибо за свою защиту. Конец цитаты. К новостям недели. Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Медицинскую помощь продолжает оказывать 21 совершеннолетнему воронежцу в 4 больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе 2 несовершеннолетним, госпитализации не потребовалось. Они направлены на амбулаторное лечение. Как сообщил губернатор, начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получит финансовую поддержку. Александр Гусев поблагодарил воронежцев, не растерявшихся в сложной ситуации, проследовавших в укрытие, а также все службы, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан, подчеркнул глава региона. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят к 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны по национальному рейтингу состояния инвест-климата, заняв 10 место. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в областном правительстве. В рамках рейтинга проводилась оценка 88 показателей, характеризующих качество предоставляемых услуг при регистрации прав собственности, выдаче разрешений на строительство, подключению к сетям, доступности, господдержки и другое. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подчеркнул, что 10 место – это высокий результат, но поставлена задача войти в пятерку лидеров. Это были новости регионов.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251 61 64, код города 473. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45

0: Реклама на 107FM.
1: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64, код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

Вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockmann.
3: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам. Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День молодежи России. Школьные выпускные вечера. Более 10 тысяч воронежцев сегодня получили.

0: получают документ, который содержит отметки за детство и открывает двери во взрослый мир, отметили в своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они поздравили окончивших школу с судьбоносным событием и выразили надежду, что результаты госэкзаменов соотносятся с дальнейшими планами на жизнь. Кроме того, первые лица регионов поздравили с Днем молодежи всех, кто причисляет себя к этой категории, отметив их умения и таланты, энергию и настрой, которые дают уверенность в благополучном будущем России. Родная страна отвечает вам взаимной любовью, создавая достойные условия для вашей самореализации, и говорит великое спасибо за свою защиту. Конец цитаты. К новостям недели. Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Медицинскую помощь продолжают оказывать 21 совершеннолетнему воронежцу в 4 больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе 2 несовершеннолетним, госпитализации не потребовалось. Они направлены на амбулаторное лечение. Как сообщил губернатор, начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получит финансовую поддержку. Александр Гусев поблагодарил воронежцев, не растерявшихся в сложной ситуации, проследовавших в укрытие, а также все службы, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан, подчеркнул глава региона. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят к 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны по национальному рейтингу состояния инвестклимата, заняв 10 место. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в областном правительстве. В рамках рейтинга проводилась оценка 88 показателей, характеризующих качество предоставляемых услуг при регистрации прав собственности, выдаче разрешений на строительство, подключению к сетям, доступности, господдержки и другое. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подчеркнул, что 10 место – это высокий результат, но поставлена задача войти в пятерку лидеров. Это были новости регионов.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Я был влюблен в вас, помните ли вы?

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехболтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель. Водитель в Воронежской области приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

как бьется сердце. Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: В гипермаркет в Ситипарк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 473.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнем. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

прошедших лили аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени,

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: проверено временем. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День молодежи России. Школьные выпускные вечера. Более 10 тысяч воронежцев сегодня получают документ, который содержит отметки за детство и открывает двери во взрослый мир, отметили в своем обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они поздравили окончивших школу судьбоносным событием и выразили надежду, что результаты госэкзаменов соотносятся с дальнейшими планами на жизнь. Кроме того, первые лица регионов поздравили с Днем молодежи всех, кто причисляет себя к этой категории, отметив их умения и таланты, энергию и настрой, которые дают уверенность в благополучном будущем России. Родная страна отвечает вам взаимной любовью, создавая достойные условия для вашей самореализации, и говорит великое спасибо за свою защиту. Конец цитаты. К новостям недели. Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня завершены. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в социальных сетях. Медицинскую помощь продолжает оказывать 21 совершеннолетнему воронежцу в 4 больницах региона. Остальным пострадавшим, в том числе 2 несовершеннолетним, госпитализации не потребовалось. Они направлены на амбулаторное лечение. Как сообщил губернатор, начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен, а также получит финансовую поддержку. Александр Гусев поблагодарил воронежцев, не растерявшихся в сложной ситуации.

0: следовавших в укрытие, а также все службы, которые в кратчайшее время оказались на месте ЧС. Благодаря грамотным действиям коллективов и своевременному оказанию помощи спасены жизни большого числа горожан, подчеркнул глава региона. Первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов подвел итоги всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В голосовании участвовали 39 территорий в 11 муниципалитетах. Всего проголосовало свыше 178 тысяч человек, что превысило прошлогодний показатель. В Воронеже победителем стал сквер Петровский. Его благоустроят к 2027 году, как и другие объекты в Борисоглебске, Нововоронеже и других городах региона. В текущем году реализуется 12 проектов, отобранных годом ранее. Завершается Петровская набережная и набережная авиастроителей. Благоустраиваются 103 двора. Воронежская область вошла в десятку лучших регионов страны по национальному рейтингу состояния инвест-климата, заняв 10 место. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в областном правительстве. В рамках рейтинга проводилась оценка 88 показателей, характеризующих качество предоставляемых услуг при регистрации прав собственности, выдаче разрешений на строительство, подключению к сетям, доступности, господдержки и другое. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов подчеркнул, что 10 место – это высокий результат, но поставлена задача войти в пятерку лидеров. Это были новости регионов.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 07 07 код города

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов трехбалтовки, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам, бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Воздух с Дианой Арбениной.

0: Думать в принципе опасно, как и радоваться жизни.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Игорь Паньков, Яна Лукьянова и Диана Сергеевна Арбенина. Сегодня в гостях у нашего радио. Диана Сергеевна, представьте...
2: Вот Серега Макаров. Серегу Макарова, его все знают.
1: Неожиданно мы врываемся с живым концертом, с новым альбомом «Рэп для мамы». Можно по-русски «Рэп для мамы»? Или
2: конечно.
1: Все-таки нужно «Рэп for мама»?
2: Ну, тут такие интернациональные слова, знаешь, что все так, что эдак, всем все понятно.
1: Ну, для тех, кто вдруг пропустил эту новость, где-то месяц назад, точнее, даже меньше, ну, в общем, 1 июня вышел альбом, он доступен на всех стриминговых платформах. Можно его послушать, сравнить с живым звучанием. Диана Сергеевна, я думаю, вас этим вопросом уже достали. Почему вдруг рэп?
2: Ну, на самом деле, я бы, если бы так тебя сильно не любила, я бы ответила, да не почему. Ну, в том смысле, что мы же не знаем, откуда что приходит, но если на поверхности, то это действительно влияние моей семьи, в частности, моей дочери, которая очень любит рэп. Вот, которая даже Тёму, мне кажется, подсадила уже на рэп. И именно она, кстати, составила мне плейлист песен. Их было на 11 часов звучания. Но сейчас уже больше, потому что она добавляет. И она назвала свой плейлист рэп, ну, на английском, рэп for mama. То есть это рэп был для меня. Я посмотрела, когда у меня начали появляться вот эти песни или треки, лучше так сказать. Я подумала... Классное название, и нужно отдать дань вообще всей этой ситуации, потому что если бы не Марта, ну, если бы не наши дети, в общем, на самом деле, очень многого бы, наверное, не случилось.
3: Но ваша же мама тоже одобрила, насколько я знаю, да?
2: Да, мы бабушку тоже вкатали туда, мы ее тайком записали. Ну, то есть я позвонила, мы поставили диктофон, и я говорю, мама, мы закончили вторую сессию альбома, там, да, ну, как тебе? Ну, начала вот ее там раскручивать, она говорит, да, она не подозревала, что ее пишут. Потом, когда набралось в этом разговоре количество материала достаточное, чтобы я уже понимала, что мы ее в пластинку уже можем с чем-то включить, я говорю, мама, тебя пишем. Она такая, как вы смеете? Я говорю, мама, мы смеем, все нормально, теперь ты вот там будешь находиться.
3: Stranger Danger ее голос, да?
2: Да, ну вот она начинает, да. По сути, эту штуку, и мне очень приятно, на самом деле, потому что это получился вообще какой-то такой, не то чтобы детский альбом, но там есть и мама, есть и Марта, и есть и, как ни странно, Артём, потому что вот трек «The Punisher», который мы сейчас будем играть с Серёгой, он как раз-таки написался... Ну, как будто бы про Артёма, но на самом деле это слова любой мамы, любому сыну. Это совершенно типичная история, когда мама очень заботится о том, чтобы ее маленький мужчина стал большим, взрослым, сильным и так далее. То есть там есть все. И даже есть хор «Непосед». А вот это вообще моя любимая история. Но мы до нее дойдем. Вы просто не забудьте меня спросить, хорошо? Потому что там есть «Непоседы».
1: Обязательно. Яна, объяви.
3: Итак, «The Punisher».
2: Ну, поехали. Поехали.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код

0: «Воздух» с Дианой Арбениной.
1: Диана Арбенина на нашем радио с живой презентацией нового альбома «Рэп для мамы».
2: Диан, хотелось бы сказать, любая мама, но понятно, что это не так. Тем не менее, ну вот вы как мама хотите дать, наверное, да, все самое лучшее детям. И, естественно, как, наверное, любой маме хочется слышать какую-то благодарность со стороны детей. Ну, может быть, даже не слышать, но просто чувствовать ее. А какое из тех спасибо, которое мог бы сказать Тёма, которому была посвящена эта песня, было бы самым ценным для вас?
3: Ну, во-первых, я бы вообще не рассчитывала на то, что есть, в принципе, благодарность. А это касается не только детей, это вообще, в принципе, касается людей. То есть, когда ты что-то делаешь, ты это делаешь прежде всего, в первую очередь, для себя. Вот поймите меня правильно, то есть вся твоя интенция, ну, то есть все твои порывы, они только потому, что ты этого хочешь. Даже если кто-то тебе говорит, помоги мне, пожалуйста, и ты думаешь, ну, я помогу, все равно ты этого хочешь. То есть рассчитывать на то, что тебе будут говорить спасибо и кланяться в ноги, ну, не стоит. Что касается детей, это вообще особенная история, потому что, во-первых, не знаешь, как вот это семя упадет. Ну, то есть оно взрастет. Все же хотят родители, чтобы у них дети были прекрасные, красивые, умные и так далее. А вот у некоторых получается, у некоторых не получается. И вот, эти семена, которые ты вот в них вбрасываешь, непонятно, прорастут деревьями, красивыми деревьями, или как-то по-другому вдруг вырастет баобаб, например, понимаете? Или там ты хотела там березу из своей дочери, а она вырастет, там, я не знаю, там елкой, условно говоря, да? Вот. Но... Что касается моих детей, в них, знаете, пока есть самое главное. Они хорошие люди. Они просто хорошие люди. Вот на сегодняшний день это не капризные, не... их заносят, конечно, им 16 лет. Они же двойняшки, их заносят. Ну, я говорю, почему я акцентирую на то, что 16, потому что их двое, и им по 16, они двойняшки. Вот. А их заносят, безусловно, они получают по шапке за свои вот эти вот выносы. Но в целом они какие-то очень трогательные, какие-то очень детские до сих пор и не жлобы. Вот в нашей семье, вот, у нас чудесная семья, простые гордые люди, понимаешь? Никогда ни у кого не просили, не прогибались, никогда и не... Вот что касается детей, они пока усвоили важную очень вещь. Жлобы в нашей семье реально порицаются очень сильно. То есть у нас учили совершенно по-другому. То есть не то, чтобы надо быть щедрым, а ну, у тебя, если есть что-то, ты и делишься. Ну, нет такого, что я герой. Вот. А что касается их успехов, то я не понимаю, почему Марта футболистка. Я реально не понимаю, почему она играет в футбол. Но она сама это выбрала, она сама играет в футбол. Никто ее за уши не тащил и к мячу не привязывал. Что касается Тёмы, тут вообще история странная, потому что я была, ну, когда он мне сказал, мам, можно бас-гитару? По-моему, я рассказывала уже эту историю, я сказала, нет.
4: Почему?
3: Он говорит, вот так же, ну, тут я говорю. Тут я прямо вот вижу Тёму сейчас. Почему? Вот сразу почему? А я ему сразу говорю, потому что у нас игрушек не будет, музыкальных инструментов не будет. А я думала, что игрушка, ну бас-гитар. Он говорит, я хочу джаз-бас. Я думаю, джаз-бас, ты знаешь такие слова, чувак, интересно. Я говорю, ладно, и сколько стоит? А он говорит, 18, не помнишь? Ну, типа того. Я у пацанов спрашиваю, а 18 тысяч вообще, ну, как это? Я просто не варю в бас-гитарах. Ну, все, я не умею играть. Я умею играть только на ритм-гитаре, как во дворе. Чарам, чарарам. Зато я умею хорошо играть. Чарам, чарарам. Вот. Ну и, короче говоря, я до последнего упиралась. С рук он ее купил. Из Питера ее прислали. Принесли эту коробку, он ее открыл, достал и стал играть. Я так обалдела, я думаю, интересно. А я говорю, а ты где научился? Он говорит, в ютубчике смотрел, там все. Теперь он переквалифицировался, он играет просто на гитаре, причем он выкладывает в сеть свои видосы, и там есть вообще чем... по сути, гордиться, потому что на сегодняшний день он играет очень неплохо. Если завтра он тормознет, то я прошу обратить внимание, что разговор именно актуален сегодня. Это очень важно, потому что ребенок в любой момент может измениться, в любой момент может что-то совершить такое, чего вы от него не ожидаете вообще. И ты думаешь... Как? Он же такой хороший парень, почему он это сделал? То есть на сегодняшний день они вот такие дети. Что будет с ними через год? Я не знаю, но я держу руку на пульсе, и мне это легко сделать, потому что всю жизнь я все делала сама, и как только я вижу какие-то такие несправедливость, они просто выносят. И вот и я не сдерживаюсь вообще, потому что, несмотря на то, что у нас нет панибратства, ну, то есть я это не приемлю, между детьми и взрослыми панибратства быть не может. Мы не ровня, но мы можем дружить. Это абсолютно точно. Мы можем дружить, мы можем быть друзьями, можем друг друга уважать. Во всяком случае, учиться уважению.
1: А вы бы смогли работать с детьми? Ну, вот, например, Тёма...
3: Со своими?
1: Да. Вот
3: нет.
1: Тёма в группе.
3: А, так
1: на
3: он
1: гитаре.
3: Он играет у нас.
1: Но
3: да.
1: На постоянной основе. Вот как постоянный гитарист?
3: С ним я могла бы, потому что, понимаешь, у него есть какая-то такая штука, какой лишены все женщины в этой семье. Ну, то есть я имею в виду не конкретно мою семью, а вообще весь наш род. У нас все... Можно я буду говорить, как есть, да?
1: Да, конечно.
3: У нас все тетки чокнутые просто. Чокнутые, нервные. Очень нервные, очень такие... Ох, вот такие. А вот что касается мужчин, вот Тёма впитал самое лучшее. Он очень... Вот он как Макаров. Вот очень спокойный, очень выдержанный. Вот такой вот он... Без каких-то взрывов. У Марты, если что-то не получается, она прям вот начинает, у нее просто начинает типать. Вот я это вижу. Я говорю, ты ничего не понимаешь, Марта. Ты уже не, у тебя отрубила мозг. У тебя не получится подключить, например, телефон там, к телевизору, например. Она вот такое. А он спокойно. Я бы с ним могла работать, да. Но предпочла бы, наверное, не работать с ним, потому что мне очень хочется, чтобы у него была своя дорога. К тому же музыку эту он не слушает. Он любит тяжеляк, такой прямо очень тяжелую музыку. И играет он на гитаре именно своей. Бабушка недавно говорит, Тёма очень любит классику. Я говорю, что он любит? Классику, ты понимаешь, Диана? Дело в том, что вот эта тяжелая музыка, это ведь классика. Я говорю, а, мы теперь так это называем? Ну, хорошо. То есть, когда у меня орёт Slaughter to Prevail, это, в принципе, Моцарт, я поняла.
1: Хороший вкус.
3: Ну, нет, нормально. А, слушай, ну да.
1: Да.
3: Это хороший вкус, действительно. Но я же их воспитывала с детства. Они у меня, ну, например, я еду, сижу за рулем, и играет какое-нибудь там радио или какая-то пластинка. Вот, я говорю, кто поет? Они такие, Эми. Я говорю, хорошо, тест сдала. Эми Вайнхаус, например, допустим. Вот. Ну, то есть вкус у них есть, но, опять же, что касается Артёма, то я ему сказала, когда я поняла, что это... Ну, что... Когда я увидела, как он играет на гитаре, я ему сказала, слушай, чувак, смотри, самое страшное в жизни – это не только быть подлецом, ну, не отдавать себе отчет и быть подлецом при этом, ну, такой вот прямо конкретным подлецом, вот, но еще искать себя всю жизнь. Не надо себя искать до 40 лет. В 40 лет, судя по всему, в принципе, люди себя уже не находят. Ну, то есть уже все, уже потеряла и безвозвратно. Ну, то есть есть исключения, безусловно. Я говорю, ну, если я вижу... Ну, я с ними так разговариваю очень, очень прямо. Я говорю, ну, если я вижу, что ты музыкант и больше ты никто... Я говорю, ты юрист? Он говорит, нет. Я говорю, доктор? Он говорит, нет. Я говорю, ну, вот что ты еще можешь? Математик? Нет. Я говорю, книжки ты в 3 года мне сказал, что я читать не буду. Я читать не буду. Он мне так сказал, я читать не буду.
2: Слово держит?
3: Марта научилась, а он читает не буду. Да, он прочитал одну книгу, это «Селлинджер над пропастью воржи». Я говорю, Тём, это, в принципе, про тебя книга, поэтому достаточно. Ну, не Гарри же Поттера читать, понимаете? Вот, я ему сказала, Тёма, ты музыкант, и тебе очень повезло, мы с тобой разного пола. У нас с тобой одна фамилия, безусловно, но здорово, потому что мы с тобой вообще не пересекаемся, потому что вот эти истории, знаете, мама певица и дочь певица, там папа артист, там и сын или дочь артист, но это такое вот, мне как всегда этих детей было жалко, чуть-чуть жалко, потому что вот эти самородки, они, как правило, no-name и становятся именами. Вот, и я говорю, слушай, я говорю, у нас с тобой одна фамилия, мы с тобой разного пола, ты никогда не запоешь. Это абсолютно точно. Писать ты песни тоже не будешь. Это тоже понятно мне. Он так на меня смотрит. А мне говорят, почему так жестко с ними? Я говорю, так это правда. Ну что, лучше рассказывать ему до пупения, что он отличный солист будет? Конечно, не будет. Но он играет на гитаре так, что я вообще даже не понимаю, как он это делает. Он правда... Скажи, он неплохо играет. Но он реально нормально играет. Вот. А Марте я сказала, знаете, что это еще... Я еще дальше пошла. Марте я сказала, Марта, тебе очень повезло. Ты просто колода в музыке. Она говорит, мама, я говорю, тут тебе повезло, ты никогда не будешь на сцене, ты понимаешь, что я тебя съем? Она так, ну да. В общем, она что-то там поняла, и вот теперь она любит рэп, а теперь я пишу рэп, отлично.
1: Кстати, о рэпе. Следующая композиция.
3: Все, погнали. Извините, заговорилась. Говорила, что разговаривать не буду.

0: такая, знаете, вот, вот теперь так мы поем о любви.
1: О названиях песен хотел я спросить. Некоторые требуют объяснений. Есть какая-то логика или концепция у названий в этом альбоме или нет?
0: Ты знаешь, вот даже как-то и рэп даже не стоит читать, и лирик-рэп, как сейчас называют эту пластинку, тоже не стоит исполнять. А просто быть нормальным человеком, чтобы сказать, некоторые требуют, это уже понимаешь, это вот когда я слышу такое, я сразу делаю наоборот. Некоторые требуют объяснений, Я думаю, требуют, не получат. Ну, то есть вот я сразу реагирую на вот такие вещи, понимаешь?
1: Но это же выглядит как загадка. Ну, вот когда ты не понимаешь, почему песня называется именно так, кажется, что автор в это название что-то вкладывает, и ты должен додумать или додуматься. Вот если не получается, или не стоит объяснять?
0: Смотри, но дело в том, что вот каждая песня, по сути, загадка. Вот песня «31 весна». Еще 31 весна? Вопрос. Дальше. Большой, широкий город, магистрали, дома, гусары в окна, бесполезная тюрьма. О чем, в принципе, речь? Ну, то есть, вот каждая песня, я не ухожу от ответа, я с удовольствием с вами разговариваю, кстати. Я думала, что как-то не сильно задастся, потому что я просто не понимаю, что говорить про эти треки, поэтому как-то... Ну, просто вы мне нравитесь, поэтому я говорю. В любой песне есть загадка, и тут... Самое главное, как-то оставить вот эту свободу и поле для того, чтобы ты сам допытывался, что вообще, в принципе, это такое. И подкладывал это, между прочим, точнее, вкладывал свои смыслы. Вот для меня, ладно, приоткрою, А4 – это реально бумага. А4 называется песня. А4 – ББ. А4 – это бумага. ББ – белая бумага. Вот и все.
1: Ну, понятно,
0: но,
1: когда объяснили.
0: Конечно, но...
2: Вот и найден смысл.
0: Но, в принципе, мне кажется, если бы... Вот знаете как? Я очень плохо училась в школе. Забегая вперед. Закончила все-таки я школу каким-то образом, но, тем не менее, я училась очень плохо, особенно по всем точным наукам, в частности, по химии. Тут, значит, 1 сентября очередное, я думаю, ну все, еще последний, там, 9 класс, там, или 10, ну, в общем, поздняк уже. Вот, и я думаю, так, вот в этом году я возьмусь за себя, возьмусь за учебу и буду учиться классно по химии. А я уже так запустила, что я вообще ничего не понимаю. Ну, то есть, вот это для меня, вот как вот А4 ББ, что это такое? СО2, вот, короче, вот такое вот. СО2, кстати, я знаю после с концертов, СО2. Вот поэтому и вылетела эта формула. И H2O я еще знаю.
1: Ну, это просто, это база.
0: Вот, и там вот такие вот длинные какие-то вот вереницы этих непонятных букв, вот, символов и так далее. Таблицу Менделеева я, кстати, никогда не знала. В итоге как-то и вот. И тут я 1 сентября думаю, все, в этом году все будет иначе. Я буду учиться. Я вот просто буду химию, вот она у меня классно пойдет. Это понимаю, что поздняк метаться, но я все-таки даю себе шанс. Вот я села и вызубрила все вот эти вот, ну, как там, к уроку. И запомнила я их так, например, там, условно, МН2 там, умножить там, на что-то, да, там, Маша, Николай два раза поцеловались, когда пошли в кино. То есть у меня полностью выстроилась, вот полностью рассказ по всем вот этим, получается, формулам, да, химическим. Ну и все, и приходит этот учитель в школу, в смысле, в класс, и кто хочет, я говорю, я хочу. Там, конечно, шок, потому что я никогда не хотел. И, в принципе, очень странно, все думают, подвох какой-то. Но я так честно ответила на эти задания, все классно. Она говорит, вообще удивительно, вот все-таки люди могут меняться, да-да-да. Ну, вот пару уточняющих вопросов. Вот по пройденному материалу, я думаю, ну все, капец, я утонула. И она задает вопросы какие-то простейшие, я на них не отвечаю, она копает глубже, я вообще ничего не знаю. И она говорит, а как ты выучила? Там на «вы» не было еще у нас в школах же. Она говорит, как ты это выучила? Я говорю, ну я запомнила, вот рассказ составила. То же самое можно сделать с любым названием.
2: А вот, кстати, по поводу смены, может, не может человек меняться, рэп. Вы сказали как-то, что рэп – это... рок современности, правильно? Я ничего не путаю.
0: Ну, да,
2: рок современности. Это больше про текст, это про темп, про смыслы, про драйв, про что?
0: А в нашей русской транскрипции это больше про тексты, конечно. Потому что, что касается музыкальной составляющей, то она, мягко говоря, далека от совершенства в сравнении с тем, что нам показывают наши коллеги, скажем так, другой расы. Ну вот черный рэп, я считаю, первым рэпом вообще... Ну то есть это, ну, не то чтобы он первый, он единственный. Для меня это вот это ориентир. Если говорить, опять же, например, про того же Эминема, да, про единственного белого, известного в, вот в этой когорте черных, то это скорее исключение, он, в принципе, гений. Гений от рэпа именно вот другого цвета кожи. Все остальные черные, и они заправляют бал. Конечно, они реально вот просто уже скрестили традиционный old school с тем, что сейчас... То есть они могут, например, скрещивать old school с джазом, понимаете? И ты вдруг с какими-то элементами попсы, ну, понятно, что качественные попсы, вот, и ты улетаешь в какие-то странные истории, которые ты вообще... Ну, то есть я никогда бы не подумала, что вот, например, вот этот трек можно так вот решить. Марта говорит, да, мама, современный рэп — это не... Ты не сдаешь на оценку. Ну, то есть это для тебя не школьный урок какой-то. У тебя совершенно другая задача. И вот, например, когда я играла на фестивале, вот у нас на фестивале, на Останкино, я имею в виду.
1: «Музыка жизни».
0: «Музыка жизни», да. Вот, очень классный, фонд, и очень классный, между прочим, был фестиваль.
1: Спасибо.
0: Да. Я в какой-то момент просто решила, что я пришла для того, чтобы создавать вайб. Ну, то есть я пришла создавать атмосферу. То есть я записала фонограмму от начала до конца, ну, пластинку я имею в виду. Я построила дом. Я пришла в этот дом, и пришли люди. Я совершенно не обязана петь все от начала до конца. И так делают современные рэперы, тот же Минк. Это он не черный, скорее он какие-то индусские крови в нем есть. Он белый мальчик, очень молодой. Так делает Канье Уэст. Что сказала публика после этого концерта? Ну, она текста не знает, она ничего не знает, фанера, не расфанера. Я думаю, ребята, ну, черт возьми, ну, вы хотя бы подумали, почему я так делаю? Ну, в общем, они не думали и не думали, ладно. Просто я к тому, что современный рэп – это все-таки фьюжн. Сейчас это фьюжн. Это не читка. А по текстам, да, это самая честная музыка, конечно. И, к сожалению, рок проигрывает, на мой взгляд.
1: Давайте к следующей композиции.
0: Погнали. Спасибо, что пригласили.

0: А здесь мы видим бассейн, и бегают дети 5 лет с мячиками надувными, таких желтый цвет, белый цвет, красный цвет. И родители сидят в шезлонгах, пьют коктейли, им так пофиг на все. А дети все бегают и бегают и бегают, и светит солнце, и светит солнце, и светит солнце. И все это про отпуск, в который я никогда не попаду.
1: Диана Арбенина, «Рэп для мамы», презентация альбома в эфире нашего радио.
2: Наша реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Воздух с Дианой Арбениной.
2: Диана Арбенина, рэп для мамы, презентация альбома в эфире нашего радио. А вот технический вопрос. Сложно живьем выступать с таким материалом?
3: Интересно, очень, очень интересно. Понимаешь, Макаров, ты с нами вообще? Очень интересно, потому что, ну, это совершенно другая территория. Но, опять же, один умный человек мне сказал, когда я сказала, ну, это вот чужая территория, он мне сказал, слушай, ну, если ты уже зашла на нее, ну, значит, ты зашла, значит, это твоя территория. Ну, тоже, знаете, вот это вот прятаться, чуть-чуть вот за стол, это не моя территория, поэтому вот я вот... Тогда вообще не делай этого, что ты. Вот. Тяжело, но прикольно. Очень прикольно. Очень прикольно. Я думаю, что... Вот у нас 10 июля будет презентация на улице.
2: То есть в Москве.
3: В Москве, да. 8 июля, в день рождения, вдруг решила, что мне нужно сыграть в Питере концерт. И там, конечно, эти треки тоже будут в каком-то количестве, не знаю, в каком, там 2, 3, там, или 4, или 5 мы споем. Но там совершенно другое будет, там упор на хей-хоп, ла-ла-лей, разлюля и вот такое все, хиты. Ну, все-таки день рождения, такой грустный праздник, надо все-таки как-то порадоваться. Вот. А искусственный впрыск эндорфинов. Вот. А в Питере, ой, господи, а в Москве 10-го мы будем играть эту пластинку, и мне будет, конечно, тяжело. Но, понимаете, вот есть два варианта развития вообще жизни любого человека. Либо ты постоянно крутишься там либо как белка, либо там, я не знаю, как-то еще, и вот все тебе комфортно и нормально, вот ты, ну, здорово, ну, что, группе 33 года или сколько, 34 уже, ништяк, ну, что тебя в этот рэп понесло, что, больная, что ли? Сиди нормально, свои песни эти поешь, ты уже поешь уже столько лет, их нормально, у тебя все хорошо получается, все здорово. Такие хорошие песни вообще, ну, зачем тебе это все, эти читки какие-то непонятные? А другое дело, понимаешь, когда тебе что-то захотелось, ты на это посягнул, ты рискнул, и ты смотришь, потому что тебе этого захотелось, кстати. Не потому что там кто-то тебе сказал, давай, запой рэп. Самая честная музыка. Давай, рок нет, есть рэп. Понимаете, такого же нет? Надо мной же нет никогда. И никогда не было. Там ни продюсеров, никого. Захотелось это сделать, захотелось это сделала. Поэтому я думаю, что я буду кайфовать в этом жанре. И я его чувствую своим. Да, я могу, например, там где-то ложась там, в тексте, допустим, потому что, несмотря на то, что все это, как обычно, я написала сама, но это вот такое, ну, такая непростая штука. Но тем интереснее.
4: То есть будет продолжение?
3: Очень хочется.
4: А больше страшно или больше интересно делать что-то новое в жизни?
3: Интересно, интересно. Знаете, вот даже нет, страшно, страха нет. Страха нет вообще, в принципе. Я какая-то чокнутая в этом смысле вообще. Нет страха, а вот есть все-таки... я иногда робею. Ну, я робею, например, перепевать Вертинского, да, вот петь песню Вертинского, вот мне не страшно, но я чувствую ответственность. Или там петь песню Бутусова, которого я просто, ну, как боготворила, так и боготворю для меня. Я фанат вообще группы Наутилус Помпилиус. И когда вот мы познакомились еще с ним, я просто выпала в осадок, потому что передо мной стоял бог просто. Ну, то есть у тебя должны быть какие-то моменты, какие-то вещи, какие-то люди, которые тебя заставляют просто неметь. Но не от того, что ты просто вот там какая-то тварь ползаешь по земле, а потому что у тебя есть авторитеты. Авторитеты и есть та музыка, та земля, которая тебя воспитала. Это очень здорово, когда ты просто не имеешь от восторга. Поэтому нет, страшно нет, интересно и, конечно, дерзновенно, я бы так сказала.
2: А текст не забывайте. Мне кажется, что его в 3 раза больше, чем в ваших классических песнях. Вот коллега по рэпу Василий Вакуленко не стесняется с Пипитером работать. И там у него тексты, он просто подглядывает. Хотя, казалось бы, сам написал это все.
3: Ну, да, одно дело написать и записать, а потом на репетиции спеть. Это вообще все не так, как потом ты вышел вот перед людьми, встал там
2: на
3: или
2: стадионе.
3: Сел. Или там, неважно даже где. Вот, например, в студии сейчас. Конечно, я волнуюсь. Вы думаете, я вот так просто вот пришла. Нет, я волнуюсь, безусловно. Но, в отличие от Васи Вакуленко, я боюсь деменции. Поэтому я посредством своих текстов тренирую память.
2: Следующий трек.
3: Погнали. А что там у нас следующее? FFF? А, вайб, отлично, давай.

0: Ну все, капец.
1: Диана Арбенина, «Рэп для мамы», презентация альбома в эфире нашего радио. Диана Сергеевна, а вот как будто бы жанр подразумевает совместные треки, фиты, так называемые. Были мысли кого-то пригласить, кроме «Непосед», про них мы знаем, и обязательно еще поговорим про эту песню, услышим ее, но вот кого-то из артистов, может быть, этого жанра наших?
0: Рано. Я еще ничего не сделала, чтобы иметь даже право кого-то пригласить. Нужно как-то все-таки набраться опыта, наверное, и как-то соответствовать, прежде чем там кого-то звать.
1: Но у вас такой авторитет, мне кажется, мало кто отказался бы.
0: Ну, не знаю, если бы... Не знаю. Мне кажется, что авторитет нужно как-то заслужить. И если ты всю жизнь, например, был строителем и строишь классные дома, а потом вдруг решил вязать там условно крючком, то не означает, что ты можешь сразу как-то выставлять свои работы на каком-нибудь конкурсе. Надо сначала научиться вязать, а потом уже как-то, ну, понимаешь, да, все эти мои сравнения. Поэтому мне нужно пожить вот с этим альбомом хотя бы год, для того, чтобы понять вообще, насколько для меня это все глубоко и интересно. Но то, что мне это очень интересно, это абсолютно точно. А, причем интересно так, как вот... Ну, то есть это все как-то, вот, понимаете, все было не то чтобы вопреки, оно как-то вот настолько получалось... Я помню, как вот я писала вот эту песню, которую вот мы играли перед вайбом, вот... Было очень жарко, и я просто не понимала, как уложить то количество слогов, которое мне нужно вот в определенную ритмическую модель. В общем, короче, там просто у меня взрывался мозг. И это интересная работа. Она такая, несмотря на то, что я могу поручиться за любое слово в этих текстах, но она все равно такая немножко другая. Я по-другому написала все эти песни, но, мне кажется, тем интереснее.
1: А, кстати, как технически происходило написание песен? Сначала текст, потом музыка, или у вас был бит, какие-то сэмплы, на которые вы уже писали тексты?
0: Бит-сэмплы. Либо, вот, например, какие к черту перемены, вот это вот первое Stranger Danger, вот, у меня был текст, но я его изменила, и он совершенно по-другому заиграл, и песня «Апокалипсис», которую мы еще не играли, но сыграем, я вообще этот текст сделала меньше, то есть я поступила с некоторым количеством музыкального, хотел сказать.
1: Текстового
0: материала. Ну, потому что, ну, нужно чувствовать, мне кажется, вот если говорить про рэп, да, там очень много текста, нужно всегда чувствовать, насколько, где нужно остановиться. И это не поэзия, потому что рэп, нельзя написать стихотворение и сделать из него рэп. Нет, нельзя. Нужно все поломать и сделать это все по другим законам, потому что в каждом жанре есть законы. Ну, как, собственно, в каждом деле есть какая-то техника, механика, там, тот же велосипед, сел на него, ты должен крутить педали, чтобы ехать. То же самое с любым делом, в котором ты начинаешь существовать и работать. Давайте мы сыграем одну из самых любимых песен с альбома. Почему-то ее очень любят парни. Вот почему-то с точки зрения особенно музыки она очень хорошо заходит именно парням. Не знаю почему. Называется она FFFDS, и такая прикольная, можно, да?
1: Да.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
8: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: И все отчаяния, все песни, они отчаяния. Вот любую, какую возьмешь, там вот, ну, любая песня, даже вот, ну, вы скажете, да какое там отчаяние, там вот, ну, нет. Каждая песня, она просто, ну, она ужасна в своей эмоции не грусти, а какого-то просто фатальной тоски, что ли. Это если говорить про рок. Если говорить про рэп, то это только удар и только прямо. И при этом это более выдержанная, мне кажется, музыка. И когда я, ну, просто уже встану на две ноги, и на, я не знаю, на две руки, и на голову и так далее, когда я начну чувствовать себя как рыба в воде вот в этих текстах, ну, капец, как мне будет нравиться это все читать.
1: А мат в песне – это дань жанру?
0: Нет, почему?
1: Ну, неожиданно.
0: Была такая песня «На уровне грязных танцев», а «На уровне та-да-да», это какой-то 99-й год или 2000-й, «На уровне посланных нахер, в обнимку с испачканным небом, а время толковишь и знахарь». В общем, этой песне уже черт сколько лет. А, нет, я не против мата. Я против невкусного мата. Слушай, ну когда ты поешь, какие к черту перемены, какие к черту перемены, да, рассвета 3 часа и жизнь, возможно, я не помню, кто это сказал. Возможно, но я не помню, кто это сказал. Понимаешь, ну а как ты скажешь, жизнь великолепна в 3 часа, когда тебя просто вштырит это вот одиночество, и ты такой, жизнь, по-моему, чудесна. Я не знаю, кто это сказал, но я как-то не очень согласна с этим. Ну, ё-моё, о чем мы говорим? Жизнь, она, к сожалению, намного более прямолинейна, и мне кажется, она справедлива при всем при том. Но она прямолинейна, и в ней, в жизни, для меня, чем старше я становлюсь, тем, слава богу, я возвращаюсь к истокам. Может, в детство впадаю, кстати сказать. Я приехала в Питер максималисткой, прямо конкретной. Есть черное, есть белое. Потом в моей жизни появилось почему-то серое, там какое-то синее, красное и так далее. Теперь я возвращаюсь к тому, что вообще полутона придумали трусы. А есть черное, есть белое. И вот либо-либо. Поэтому в какой-то момент выражать себя, ну что ты смотришь на меня так стрёмно, я тебе не сука. Понимаешь, ну а как по-другому сказать? Ну что ты смотришь на меня, я даже не знаю, как это перевести-то на... Подожди, как это можно перевести?
1: Ну сука нормальная.
0: Да нет, ну, там же...

0: не в том смысл. Ну что ты смотришь на меня так стрёмно? Я себе не знаю. Ну в чем ты меня подозреваешь? Я хороший человек? Я перевела. Ну это просто смешно. Нет, мне не нравится, слушай, Игорёк, мне не нравится мат потоком. Более того, я сейчас обращаюсь... к рэперам нашей страны. Пацаны, на самом деле, ну, девчонок-то вообще, в принципе, нет. И слава богу, извините. Вот когда грешат вот этими действительно потоком матюгов, вот это мне не нравится. Но когда это вкусно, уместно и когда это задорно, я это поддерживаю.
1: Но в вашем случае это органично.
0: Ну, типа да.
1: Следующая композиция.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Гранитная компания предлагает гранит, мрамор по оптовым ценам. Бесплатное хранение, благоустройство территории, гранитные комплексы. Телефон в Воронеже 251-61-64. Код города 473. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: «Воздух» с Дианой Арбениной.
1: Диана Арбенина в эфире нашего радио.
2: Такое живое. Спасибо, Серега, классно.
1: С презентацией нового альбома «Рэп для мамы». А чей это, кстати, голос был в песне «Речитатив»?
2: Не скажу.
1: Это секрет.
2: Ну, вот это я не скажу, серьезно, вот это пока не надо. Я сейчас не отвлекаю, на самом деле, тему не перевожу. Но понимаете, еще такой момент, ведь это так нетипично вообще для группы. Мы сейчас, мы вдвоем сейчас в студии. Вот Серега Макаров, который сидит за всей этой каской, как я это называю, за всеми вот этими приборами и так далее. И я, и больше на сцене ведь никого нет и никого не будет. И это тоже такая новизна, потому что мы никогда себе этого не позволяли. Но ведь это прекрасно. Это же прекрасно. Плюс вот, например, вот сейчас мы сыграли эту коду, ну, в песне «Орландо», в предыдущей песне мы сыграли коду, то есть окончание, вообще не так, как мы хотели это сделать. Но это все на живую. И ты не зависишь там от какого-то плейбека, не зависишь от каких-то... Вот можно вот такие вещи играть просто прямо вот на ваших глазах это рождается. Мне кажется, это то, что вообще потеряла музыка в последнее время, потому что, ну, я не открою секрет, у нас, мы, как очень многие другие группы, играем с плейбеком, нас четверо на сцене, и вся эта огромный массив звука, он достигается тем, что у нас есть плейбэк, у нас есть записанные синтезаторы, вот это вот все. А здесь оно все такое вот, вот он стоит, это все рождает, я в него вплетаю, и вот это вот можно как-то, знаете, вот так вариться. Плюс, опять же, мы не исключаем ту фонограмму, которая была записана, потому что вот эти огромное количество голосов, которое было вообще изначально записано, там 150 или 170 дорожек, вот, мы это все не выключаем тоже. То есть это такое, понимаете, это то, что варится вот на ваших глазах, и получается, ну, именно вот музыкой, которую, если мы сейчас сыграем, и все будет по-другому. Ну, это прикольно.
3: Диана, вернусь к тексту песни, которая только что звучала. А с какой самой неожиданной просьбой люди в жизни обращались?
2: Ой, не знаю, надо подумать. Откуда вы такие вопросы берете?
3: Ну, я просто слушаю музыку, и оно что-то рождает, что, в общем, наверное, совершенно естественно.
2: Офигеть. Но те просьбы, в смысле, те предложения, которые были, которые меня шокировали, ну, я бы их не хотела озвучивать, опять же, но
3: хорошо, а часто ли в жизни приходилось отказывать?
2: Хочется, чтобы было почаще. Я очень добрый человек, это воспринимается как слабость зачастую. Но я вообще не прогибаюсь. Я не прогибаюсь. Другое дело, что у нас почему-то в семье есть такое, а почему нет? Ну, то есть вот я заметила, что у меня дети даже говорят, а почему нет? И я вот думаю, а вот почему нет? А с другой стороны, все ведь на самом деле растет из того, что не хочешь обидеть. Вот ты хочешь обидеть, а надо все-таки говорить, и надо, наверное, все-таки, наверное, обижать, но... Это намного лучше, вот эта правда, которая может обидеть, намного лучше, чем то, что ты ходишь вокруг да около. И, понимаете, опять же, у нас, вот опять же, вот, далеко ходить не будем. Вот этический момент. Вот нас сейчас двое. Вообще-то нас в группе четверо. Вопрос. А где барабанщик, а где гитарист? Ну, он же все-таки висит вот топором. Ну, может быть, он над вами не висит, надо мной он висел. Но я вот за то, чтобы... Я настраивала Серегу, который занимается вообще всей музыкой в нашей группе. Я говорю, Серега, мы исходим из жанра. Мы не... Ну, то есть... У нас четверо, и обязательно, если нет барабана, нужно играть, нужно его поставить, и нужно обязательно играть на барабане, потому что у нас есть барабанщик. Нет. И, слава богу, парни это понимают. Это очень здорово. Потому что, мне кажется, самое неприятное, это когда человек тебя разлюбил и просто стремается тебе об этом сказать, а потом сливается. Это же некрасиво, верно? Лучше просто сказать, ну, знаешь, так получилось, что все. Это намного лучше, чем вот, вот эти вот обходные. Если есть правда, то лучше все-таки по правде вот это вот все вываливать и хотя бы вот чем...
3: А вы сказали, что рэп – самая честная музыка. А есть какие-то запретные темы для новых текстов?
2: Да у меня вообще нет запретных тем. Я делаю все, что хочу, и делаю, как хочу. А и слава богу, что нет вот этой вот, знаете, внутренней истерики, что тебе кто-то что-то может запретить, что-то может сказать.
1: Mm-mm. А по поводу правды, дети могут сказать, что вот мне эта песня не нравится, мам?
2: Конечно, конечно. Причем, когда вот писался этот альбом, я каждую песню высылала Марте. И говорила, ну что? Но она на своей волне, она такая чуть отбитая на самом деле. Она такая... У нее все хорошо. Классно, классно, мама. И побежала. Ну что, там вообще не дождешься. Там. Но Тёма такой, да, мама, хорошо. Ну то есть Тёма вот такой, funeral boy мы его, кстати, звали до недавнего времени. Сейчас он как-то получше стал. Ну то есть он такой нормальный, веселый становится парень, как и был в детстве. А так одно время фитнес, ну по фитнесу тренер говорил, что за funeral boy, похоронный мальчик. Он постоянно... лицом ходил. Сейчас он 1.80 м, там 47-й размер ноги, такой лосось просто. Я говорю, Тёма, такой огромный, ты должен быть веселым. Да я веселый, такие кудряшки. Вот. Мне всегда понятно, когда детям заходят, и когда больше заходят, меньше. Мне нравится, как они все воспринимают, при том, что для них это... То есть они слушают совершенно другую музыку. Но они меня уважают. Это самое главное. Когда дети уважают родителей. Потому что я видела, когда дети не уважают родителей. Это страшно.
3: А вот вы сказали, что самое главное, что они хорошие люди. А вот хорошие люди, они воспитываются как-то? Это просто Богом данное что-то? Или вообще как так происходит, что вот...
2: Я вот не знаю сама, понимаете? Я когда была беременна, я не прочитала ни одной книжки. У меня их просто было просто огромное количество, потому как там их вот воспитывать, вот как-то... Ну, то есть все, что у нас было, это доктор Комаровский, когда они родились. Есть такой отличный терапевт. Сейчас не знаю, он практикует или нет, но вот у него офигенная просто практика и очень классные советы. Я открыла один раз книгу и прочитала. Это очень смешно. Открыла книгу и прочитала. Если вы устали от своих детей, новорожденных, а я вот, они меня просто... Я в 4 часа дня умывалась, можете себе представить? То есть я просто высохла, как лист, я еще их кормила год и 3 месяца, двоих, понятное дело. И, в общем, это для меня была такая, какой-то кошмар, когда говорят, боже, дети родились, такое счастье. Я говорю, а, счастье, да? Ну, наверное. Наверное, где-то там счастье. Но у меня была просто какая-то каторга 1.5 года.
1: Так что там в книге было написано? Если вы
2: было,
1: устали...
2: если вы... Причем я открываю... Единственный раз. Если вы устали от своих детей, не надо изображать себя героев, идите в кино... Там, в театр, отдохните и отдайте их родственникам. Я подумала, какой хороший совет.
3: Какая хорошая книга.
2: Какая хорошая книга. Я не знаю, как воспитывать детей. Мне все-таки кажется, что их воспитывать нужно не по книжкам, и даже не по опыту своему, который дали, ну, родители, да, то, как тебя воспитывали, то ты воспитываешь детей, ничего подобного, так не работает. Вот у нас точно не работало, потому что мои родители, когда я там что-то делала не так, меня бойкотировали. Они переставали со мной разговаривать, и вообще, ну, как будто меня нет. Вот они
1: ходили.
2: Ой,
1: самое страшное наказание, когда с тобой родители не разговаривают.
2: Да. А вот это, ты вот ходишь, ну, то есть вот ты там подходишь к ним, они такие, ну, тебя вот нет, ну, подходит, ну, все. У тебя нет, вот просто это капец, это так страшно. Я с этими пыталась это сделать. На них вообще не подействовало, потому что они же вдвое... Я переставала с ними разговаривать, они такие... И друг с другом вообще классно болтают, им кайфово. Учиться, они учатся, и вообще мы учимся. Исключительно подражая. Мы обезьяны. Мы учимся подражая. Вот если у тебя мама любит работать, мне кажется, ты будешь любить работать. Если твоя мама пьет водку, то мне кажется, что и ты будешь ее пить, либо от противного, но это редко бывает, когда, например, там отец алкоголик или мама вот просто себе позволяет со страшной силой, может отбивать, и просто дети прям вообще воздерживаются, что называется. Но все остальное, мне кажется, вот какой...
3: Но мы же живые люди, мы же тоже ошибаемся и ведем себя иногда неправильно.
2: Постоянно. А вот Макаров, посмотрите, вот какой Макаров, такой у него сын Алеша. Он такой же спокойный, такой буддист. Очень было бы странно, если бы он просто, вот, я не знаю, ломал бы какие-нибудь там и прыгал на дома. Ну, то есть мы научаемся, именно не учимся, а научаемся именно через подражание. А что касается того, как мы лажаем, да, мы же люди. Мы же люди. Я, например, от детей вообще никогда не скрывала ничего. И вот говорят, что детям нельзя показывать слезы, какой-то там, ну, как ты расстроена там и так далее. Почему? И говорит, что ты устала. Да я устала. Я плачу, потому что там меня кто-то обидел. И твои дети должны тебе первые помогать вообще-то в этом. А не так, что я все перетерплю, главное, чтобы они не увидели. С какой стати не увидели? А чем твоя жизнь менее важна, когда рождаются дети? Ты такой же ребенок, и остаешься им. Поэтому у меня тут был непростой год, ну, такой в личном плане. Так у меня Марта вообще знает все подробности моих страданий, знала Марта. И Марта обычно говорила так: мама, все нормально, ты вообще скоро это все забудешь. В общем,
3: классный совет.
1: Следующий трек.
2: Кстати, любимый трек Марты. Вот этот нравится. Что она в нем нашла?

такая проблема на концертах. На гастролях вообще после концерта хочется потанцевать. И все, никак не могу найти никакой клуб. Они как вымерли все. Даже приглашаю.

0: Диана, что-то новая музыка изменила в вас самой? Ну вот кроме новых очков, нового стиля, нового мерча, в принципе, вот что-то на глубинном уровне.
1: Слушайте, ну, смотрите, что я препарирую. Что касается очков, они не новые, вот они упокоцанные. Что касается штанов, ну, вот джинсов, то это Мартины штаны. Я вообще одеваюсь в ее шкафу. Ну, кстати, между прочим, она тоже в моем шкафу одевается, поэтому, в принципе, я...
2: Очень удобно.
0: Очень. Я не только про конкретные вещи, я имею в виду вообще, ну, вот образ, он, естественно, поменялся, ну, потому что музыка изменилась и так далее. А вот на глубинном уровне внутри самой себя происходят какие-то перемены в связи с появлением новой музыки?
1: Какие, к черту, перемены? Дар, свет, 3 часа и жизнь, возможно. Ну, конечно, все изначально от того, что внутри. Мы же не работаем в жанре...
3: Попсы!
1: Мы же не работаем в жанре популярной музыки. У нас не так, что надел красивые штанишки, и, значит, и вот ты такой весь из себя новый. Нет. Все же диктует то, что в тебе внутри происходит. Это абсолютно точно. Боже, сколько я сейчас людей обидел.
2: Я, кстати, сейчас, чтобы тему сменить, подумал...
1: Молодец!
2: Как... гости, зрители, которые пришли на концерт, как им реагировать на старый материал, тут все понятно. Они подпевают в припевах или там поют песню целиком. А вот здесь таким количеством речитатива и текста ты не успеваешь. Ну, есть песни, вот здесь, я думаю, можно хором, стадионом кричать «А тебе нравится».
1: «А тебе нравится!»
2: А теперь, да.
1: А теперь?
2: Какие-то хуки, да, есть. Но в целом вы как-то задумывались о том, как будут поклонники реагировать на это, как будут себя вести на концертах во время исполнения этих песен?
1: Честно, нет. Я была бы не я, если бы я сначала думала, как будут реагировать, а потом бы писала, да мне пофиг, серьезно. Понимаете, вот тот, кто сейчас обиделся, ребята, тот не прав. Ну, серьезно, потому что... Ну, а как можно писать, думая о том, понравится или не понравится? Должно быть, вот сначала пишешь, а потом оно либо как-то кому-то заходит, либо нет. А если не заходит, так не беда. Что-нибудь другое заходит, а твоя музыка зайдет кому-то другому. Поэтому тут полная свобода. Вообще музыка – это свобода. Любая живая, настоящая музыка, которая написана не по велению чему-то, не ангажированная музыка, она всегда найдет своего зрителя, слушателя, там, неважно. Ну... оно так и работает, мне кажется. И что касается обилия текста, то... Ну и что, что его много? Ну, прикольно же.
2: Прикольно. Я исключительно из технических каких-то особенностей гостей, зрителей задумался просто.
1: Ну вот мы играли недавно в Питере, и мы там играли А4, и люди ее подпевали. Прикинь. Ну, то есть они... То есть люди всегда... Короче говоря, если нравится, так... А тебе нравится? А теперь?
2: А теперь?
1: Ну что, а теперь? Вот. Ну, то есть если оно приходится, то все и учится.
2: Хорошо. Следующая композиция.
1: Давайте сыграем «Полтора метра». Одна из самых, мне кажется, таких глубоких лирических песен. Она мне... Вот она мне нравится, да. Что-то она во мне цепляет.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 5 июля в фирменных магазинах Агроэко колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от Агроэко. Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Да. Расскажу тебе, дружок, кто играет говно-рок.

0: Спасибо Александру Ливеру, экс-ном, за вступительное слово к нашей программе. Лучше ее и не представишь. Новый альбом Александра «Музыкальные кактусы» с 26 июня на всех цифровых площадках. А мы давайте к другим новинкам. Всем привет, Андрей Куренков, наше радио «Лайки».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
2: Почему стричь купоны выгодно, а стричь ногти нет? Правда ли, что все лилипуты друг с другом на короткой ноге? И кто возглавляет отряд кошачьих?
1: «Фонотека» на нашем радио.
0: Начнем с литерной новинки. Все подробности о ее создании прозвучат в чартовой дюжине. А мы же просто подсветим факт. Группа «Афинаж» выпускает гимн футбольного чемпионата мира «От мяча». А, нет. Тут «От мяча». Перегрелся я в ночных просмотрах футбола. Какой же Месси крутой, простите. «От мяча». Это второй сингл с будущего альбома группы «Афинаж». Фирменный фолк инди-рок с новыми для группы ска-мотивами. И что это, если не новая эпоха «Афинажа»? Ну или как минимум краска. Игорь Тимофеев, знаменитый саксофонист, игравший в разных группах и стилях от «Аквариума» до фанк-фьюжн-модников «Дизи Дач Дак», сыграл для песни мощные ритмичные саксофонные пачки, которые переносят слушателя в культовую эпоху второй волны британского ска. Напоминают «Madness» и «Specials». Причем, как и у них, ритмичная танцевальность, напор и мощь музыки отнюдь не равны легкомысленности. Сюжет песни серьезен, вращается вокруг концепции фатализма, предопределенности судьбы, перекликается с японской культурой, кодексом чести самураев, отчаянной отвагой воинов-камикадзе. «Афинаж» от мяча.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Главная новость прошлой недели, конечно же, новая песня группы «Кино» или Виктора Цоя, опубликованная в день рождения музыканта. И тут, конечно, кто во что горазд в заголовках. Найдена новая песня Виктора Цоя, найденная утраченная песня группы «Кино» и так далее. Никто, конечно же, ничего не утрачивал. Была песня «Дети минут». Виктор написал ее в конце 80-х годов, сыграл несколько раз своим друзьям под гитару, но не захотел записывать и играть на концертах. То ли из-за обильного цитирования работ своих коллег и страха кого-то обидеть, то ли из-за сильного социального подтекста. Но текст песни известен много лет, у Александра Лепницкого был листок со словами, написанными рукой Цоя. А Вячеслав Бутусов сделал из него полноценный номер, саундтрек для ремикса фильма «Игла». И вот в частной коллекции шведской подруги питерских художников и музыкантов Сары Оккерен удалось найти запись 88 года домашних посиделок у Густава, где Виктор эту песню исполнил, а Сара записала на диктофон. И это единственная запись песни «Дети минут» в исполнении Цоя. Издавать ее нельзя пока. Чтобы хоть как-то опубликовать номер и несколько фрагментов других песен, режиссер Андрей Арапетов снял короткометражный фильм «Привет Карлу Густаву». И вот для меня в этой истории самый важный момент – это совсем не песня. Я чисто по-человечески очень рад за Сергея Чубраева, коллекционера, который эту историю раскопал. То есть отыскал эту Сару Оккерен, у которой дома нашлись не только эта кассета, а еще и рисунки Цоя, Густава, Новикова, куча фотографий, плакатов, афиш, писем Цоя и всего другого, связанного с питерским андеграундом 80-х годов. Для историка и коллекционера это настоящее счастье. Это янтарная комната, ковчег, золото Колчака. Я представляю, как они кайфанули. Собственно, эти вот находки, рассказ о них, плюс интервью Сары, голоса музыкантов с той кассеты и, конечно же, песни и составили основу короткометражного фильма Арапетова. Всех участников поздравляю. Творческая удача. Внимание, вопрос. Дойдет ли история через оцифровку и извлечение голоса Цоя до издания полноценного номера группы «Кино», как это было, например, с песней «Атаман»? Виктор Цой. «Дети минут».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Представление следующего трека я начну со старого фрагмента интервью. Когда-то давно группа 2517 была у нас в гостях у Дианы Арбениной, и на ее вопрос Антон Завьялов ответил следующее.
2: Вот у меня сложилось впечатление, потому что я видела и потому что я слушала, что на тебе как раз-таки вот эта мелодичная часть, на тебе все припевы, нет?
3: Я, как это сказать, чтобы поскромнее прозвучало, я делаю их слушабельными, так скажем. Ну, я попсарь просто, поэтому, мне кажется, у меня получается как-то до русского сердца достучаться какими-то простыми мелодиями, не знаю, интонациями.
1: Так вот, Антон Завьялов, лауреат премии «Чартова дюжина» со своим проектом «Antshift», участник проектов 2517 и «Лёд-9», являет нам сегодня свой новый сольный проект, который называется «Антон Завьялов». Встречаем дебютный сингл «Туман». Чистая лирика и игры на образах. Но теперь это мягче, легче, с ориентацией только на собственный вкус.
3: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла.
1: К осени планируется начать работу над концертной программой, альбом в следующем году, но как-то странно подставляется Антон, выпуская первой песни «Туман». Хоть и не горький, но все же. Не запутаться бы. Антон Завьялов, «Туман».

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Блок из двойных релизов недели начинает группа «Нади». Их новая песня «Распродай мою веру» — результат вдохновения от мощного стихотворения Юрия Юлиановича Шевчука «Распродайте нашу боль, господа бизнесмены». Оно опубликовано в книге «Защитники Трои». Снова мы пиарим новый фильм Кристофера Нолана. И на самом деле называется «Народная песня конца 20 века». Как рассказала нам Надия Даричук, это тот случай, когда сразу возникает текст и понятно, какой должна быть песня. К сожалению, тема стихотворения продолжает быть актуальной. Это как продолжение мысли, чувства и боли спустя много лет. Это саундтрек для тех, кто не боится идти своей дорогой и искать свет даже сквозь туман чужих мнений. Ну раз уж все так связано, то нельзя не напомнить стих. Увы, исполнение автора отсутствует, поэтому позвольте мне прочитать его самому.
2: Поэтическая страничка.
1: «Распродайте нашу боль, господа бизнесмены, украдите нашу горечь, господа воры, ослепите нашу правду, фонари измены, обломайте нашу волю, мастера игры. Заболтайте наши песни, господа диджеи, нарисуй чужие лица, юный визажист, да припудри-ка получше на следы на шее и на тот свет выдай визу, старый паспортист. Оросите нас слезами, мальчиши-демократы, разорвите наше знамя, плохиши-большевики, расстреляйте нашу память, убиенные солдаты, и, забрав любовь, надежду, накалите на штыки. Ночь готова ко всему, ей не важно, что случится, на привале греем руки мы у вечного огня. Все пропало, только вера в темном небе, как жар птица, изумрудным косит глазом на тебя да на меня». Вот из этого произведения вышла песня проекта «Нади» «Распродай мою веру». Причем в двух версиях – электрической и акустической. «Нади, распродай мою веру».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Второй двойной релиз недели от мастера двойных, а иногда даже тройных релизов Нины Смит. Нина никак не научится выбирать финальный трек, и я уже не помню, когда последний раз релиз был одинарным. Номер называется «Dead Town», песня о закрытом городе размером с тебя самого. О том, чтобы не сдаваться и искать дверь, даже если все карты говорят, что ее там нет. Для всех, кто когда-либо чувствовал себя одиноким в толпе. У многих внутри есть свой закрытый Dead Town, и мы каждый день решаем, остаться в нем или искать выход. В обложке сингла многие киноманы узнают аллюзию на сериал «Очень странные дела» про город и его изнанку. И интересный фан-факт. Раз уж мы сегодня, кроме музыки, путешествуем между художниками и поэтами, знаете, есть такие фонетические игры, например, акростих, когда по первым буквам каждой строчки стихотворения получается слово или даже целая фраза. Иногда по последним буквам. Есть варианты, когда последние слова каждой строки складываются в высказывание. Бывает, строфу или стихотворение можно прочитать и в обратном порядке. Не палиндром, даже смысл может поменяться, но рифма остается. И так далее. Нина Смит сделала такую штуку. Фонетическую нить, последний слог слова, одновременно и заканчивает строку, и начинает следующую. Увы, не каждый раз, не в каждой строчке, а несколько раз за весь текст. Маленькая фенечка. Нина Смит, Dead Town.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа S-Vox представляет сингл «Дофамин». За подробностями создания я позвонил Артему Абрамову, и Артем ответил мне из аэропорта. Я подумал, что это какая-то шутка. Если вы не знаете, то название группы S-Vox составлено из буквенных кодов аэропорта Шереметьево, Москва, СВО, и Кольцово, Екатеринбург, СВХ. Расскажем об этом в новом сезоне энциклопедии осенью. Но нет, не шутка, Артем действительно куда-то улетал, по-моему, в Екатеринбург на Урал Music Night, но рассказ про песню записать мне успел.
2: Вообще, я как-то, взяв в руки банан, ел банан. Это было там начало мая. И вспомнил, как мне в детстве отец привез из командировки, это был год 88-й, привез банановый шампунь. Это был такой невероятный запах. Я никогда в жизни не слышал ничего там лучше, вкуснее, слаще. Казалось бы, один и тот же вкус банана в 88-м и в 26-м. Ну, совершенно разные вещи. То же самое с сексом, понятно. Первый раз это здесь какая-то аллюзия к первому твоему сексуальному опыту, конечно же, относится. И, в принципе, песня о том, что нам, людям, человекам, мы всегда стремимся к новому, новому, новому, новому. Очень быстро привыкаем к каким-то вещам, для нас становится старым и неинтересным, и уже не вызывает столько такого выплеска дофамина, такой дозы дофамина, как в первый раз. А вот, собственно, и об этом, ну и дополнительно... Вообще мечтаю, что когда-нибудь будет либо достигнута технология переселения душ, в общем, что люди смогут переселяться в новые тела. Так вот вопрос у меня в голове. Если тебя заселяют в новое тело, тебе за первый раз дофамин дадут так же много за первый банановый твой шампунь или нет? Мне кажется, да. Ну вот где-то вот здесь вот это все.
1: Это прям эпизод сериала «Черное зеркало» в конце Артем выдал. Теперь буду над этим думать. Поселил во мне новые эмоции и впечатления. Люблю научную фантастику. S-Vox. Дофамин.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Экспедиция Восход» «Прямо с колес» представляют новый ностальгический сингл «М-90-х» «Голос кочевников». Песня о попытке удержаться за общее прошлое и вернуть чувство близости, которое осталось лишь в воспоминаниях, старой музыке и дороге. Учитывая концепт ребят, путешествия на автомобилях, то надо быстро выпускать треки «М-92», «М-95» и «М-дизель». За сведения и мастеринг песни отвечал Андрей Коноплев, работавший, между прочим, над болгарским треком «Бангаранга», победившим на Евровидении 2026. Андрей делал его первое сведение на внутренний национальный отбор. Когда номер там победил, его версию допилили уже без него, но все равно вклад засчитываем. А ту демку, кстати, в «Бангаранге» Андрей выкладывал у себя в соцсетях. Можете послушать и сравнить. И красивая история сотрудничества у «Экспедиции Восход» по обложке сингла.
2: Какое-то время назад нам постучался известный бразильский художник Фернандо де Пиава. Он работал с такими мировыми грандами, как Blink-182, Трэвис Баркер, Yellow Wolf, Cypress Hill и со многими другими. Так вот, он рассказал достаточно трогательную историю о том, что когда он рисует свои картины, то слушает нашу музыку, и в этот момент слезы текут по его щекам. И что типа, ребят, я не знаю, что вы там такое поете, но это трогает меня до глубины души. Нас эта история тоже тронула, мы решили, что обязательно нужно сделать что-то совместное, посотрудничать. И в итоге получилась такая коллаборация к нашему новому треку. На обложке простой бразильский парень сидит за рулем простой советской Волги ГАЗ-2402, собственно, точно такой же Волги, на которой мы сами путешествуем по всему миру. И смотрит даль, то наблюдает там пейзаж, который сам Фернандо наблюдал каждое утро на протяжении всего своего детства на северо-востоке Бразилии, в городе Натал, где он родился и вырос. И получился такой вот культурный мост между Бразилией и Россией. Очень надеемся, что рано или поздно доберемся до этой локации. Обязательно снимем там какой-нибудь крутой клип, познакомимся с Фернандо лично, поиграем музыку и порисуем картины.
1: Интересно, перевели ли ребята в итоге художнику тексты своих песен? Или он не захотел разрушать ауру и вникать? Так бывает, да. Иногда переводы песен лучше не знать. «Экспедиция Восход», «М-90-х».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Новая неделя, новый тур шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль». На этот раз в проекте сойдутся исполнитель Минаева и артист одного хита, да и то не своего, Антон Токарев. Хотя в случае с Антоном это классический пример про «спи***л песню». Сделал чужой трек своим. Моя дочь, сын и их друзья прекрасно знали трек «А дождь на окнах рисует», он же «Седьмой лепесток», но понятия не имели ни о какой группе «Хай-фай». А послушав оригинал, сказали «фигня какая-то». И если группу и вспоминают, то как «Вай-фай». И вот во время записи выпуска «Соли» возникла творческая дилемма у членов жюри и создателей проекта. Дело в том, что Ксюша Минаева, безусловно яркая, талантливая, эпатажная, интересная девчонка, выступала с плейбеками. Если до этого они появлялись на проекте 1-2 от силы, то тут было прям очень много, заметно и нарочито. Причем Ксюша даже не постеснялась жюри, обратившим на это внимание, сказать, что она в принципе работает все концерты без музыкантов, под минус, а этих двоих, которые давали жару на сцене, на съемке, ритм-секция, она взяла буквально накануне, чтобы отрепетировать номер для шоу. «Пу-пу-пу», — сказали члены жюри шоу о настоящей и живой музыке. И мнения разделились. А Ксюша еще добавила, что ей все равно, в каком жанре выступать, мол, она может в любом, везде комфортно. По итогу, плейбеки наступают. Все больше музыкантов используют их в концертах, все меньше затрат требует на подключение аппаратуры на концертах в таких случаях, и главное, все меньше это волнует зрителя. Поэтому до этапа повального ИИ нам надо будет еще привыкнуть к плейбекам. В умеренном количестве я не против, но для определенных артистов, в подавляющем, это дорога к фонограмме. Я против. Подробности в шоу «Соль. Легенда» на канале РЕН-ТВ в пятницу, 26 июня в 22:30. И спасибо ребятам из «Газгольдера» за прекрасную съемку всего проекта. Я очень удивлен. Отличная команда. Минаева.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Группа Twin Peaks из города Котовск Тамбовской области записала трек «Игрушечный город». «Ух ты!» – подумал я, вспомнив, что Котовск – это родина советской неваляшки. Именно там производили легендарную игрушку с 1957 года. Причем на пороховом заводе. Но нет, история оказалась проще. «Игрушечный город» – это общая метафора, это про то чувство, когда смотришь назад и понимаешь, что некоторые моменты уже не вернуть. Про дворы, в которых вырос, про людей, которых давно не видел, про время, которое все дальше уходит вперед. Но иногда достаточно одной песни, чтобы снова оказаться там. Сейчас, Костя, это песня «Спокойная ночь» группы «Кино» или «На заре» версии «Басты». Реже современная версия «Прекрасного далека» из очередной ужасной экранизации, у которой, кстати, скоро будет продолжение. Но попробуйте и вы встать в этот ностальгический ряд. За усиление эффекта ностальгии и тоски по детству отвечает дочка Кости Кирпу Алиса, которая несколько раз выступала с папой на концертах, а теперь вот начинает и записываться в песнях. Успехов ребенку и папе! Twin Peaks «Игрушечный город».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Внимательные слушатели нашего радио знают, что рекорд по дуэтам в эфире радиостанции принадлежит, скорее всего, Алексею Яшину и его проекту «Casual». Венцом этой фишки стал номер «Пой-фестиваль», в записи которого приняли участие 40 друзей и коллег. Ну и уже после этого, кажется, был какой-то дуэт, и один точно готовится на четверых. Песня Владимира Высоцкого «Дождемся». Пример, как говорится, заразителен, по этому же пути пошел Сергей Василевский из группы «Без Б». Коллега по записи трека «Пой-фестиваль», и сегодня у нас очередной дуэт Сергея, но я удивился, это Серегу позвали спеть, а не он кого-то позвал. Группа «Татуин», как я уже рассказывал, готовит альбом фитов с друзьями-музыкантами. Вспомнили всех, с кем когда-то хотели спеть. Среди них оказался и Сергей Василевский. Созвонились, сделали, как сказал Рома Кузьмин, хорошие вещи делаются легко и сами собой. Мы с Василевским хорошо друг друга понимаем, как люди действия с активной жизненной позицией. Что касается творчества и музыкальных моментов, тут мы вообще на одной волне. Про песню рассказывать особо нечего, ее достаточно просто послушать. Ну тогда на этом точка. Это все новости на сегодня. Вы слушали программу «Международная панорама». Ведущий Андрей Куренков, продюсер Сергей «Сладкий сон» Марченков. Мы в эфире каждый четверг в 22:00 на волне нашего радио. Повтор в субботу в это же время, архив на сайте. И, кстати, знаете что? Да, конечно, знаете. Хорошей музыки должно быть много. Пока. «Татуин» и «Без Б». Эй, удачи!

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Марина.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Группа компаний Агроэко, крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени, не дошедшей.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

Я посижу рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании Агроэко. Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: ладно.
1: Ну, я думаю, что...
2: Какая-то из версий по-любому.
1: Не, все три хороших. Все три хороших.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

сотовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Все.

0: что ты видишь вокруг, есть любовь.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: проверено временем.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Группа компаний Агроэко, крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 4700. 8 800 333 47 20.
7: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы — наше радио Воронеж.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы — наше радио Воронеж. 290 0707. Код города

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.